Когда еще дую на гигерсу, да еще не он. Да еще не театр свал на спервара. Радио Статус Капсель.

0: дышим дуем и как раз удачим днем, дышим театром свалом на сперпара.
1: Радио Статус Капсель.